городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 6 часов.

0: до промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 7 часов.

0: Реклама.
1: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 8 часов.

0: трех тепла.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Реклама.
5: Группа «Многоточие» в Тюмени.
6: В жизни так бывает.
5: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
7: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их! Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
8: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
1: Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: Реклама.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.

0: Реклама.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 9 часов.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: 50. Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПС в звучит проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
1: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
0: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и

0: бизнеса.
1: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
0: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
1: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС город Тюмень, ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
2: Группа «Многоточие» в Тюмени.
3: В жизни так бывает.
2: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: до промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 10 утра. Всем добрейшего утра, у нас с вами суббота, бабье лето, я Маша Бакутова, встречаю с вами этот прекрасный день вместе и расскажу, кстати, впереди будет ли у нас бабье лето.

На Красной Армии Ольга Серябкина, Дима Урих. Их очень такая жаркая работа. 8-901. Кстати, что касается жары, у нас в Тюмени, ну, прекрасное бабье лето. Все думали, гадали, будет или нет. И будет, и в большом количестве. А вся следующая неделя у нас пройдет, будет хорошая, приятная. Будет и 28 градусов буквально через пару дней. А всю неделю будет тепло, поэтому не убираем еще никуда свои яркие, может быть, еще летние, слегка легкие вещи. Продлим эту иллюзию лета как можно дольше. И надеемся, что не только следующая неделя у нас будет теплой. Потому что синоптики забегают вперед и говорят, что, возможно, даже до конца сентября у нас будет тепло. Там будет небольшой такой период дождиков. И после этого периода у нас, возможно, еще одна волна потепления. Но это классно. Поэтому отставить грусть. Никакой осени у нас еще нет. Все отлично. Ну и впереди у нас только любимая музыка, Добро, Диваш, Миша Миллер. Все это прямо по курсу. А мы с вами продолжаем просыпаться вместе. Звук

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прекрасное трио Holy Flame, Айова и Доуз. Их очень позитивная история. Love you. Вы тоже ловите буквально через полторы минутки.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что приезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет. Без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания. Всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. Целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
9: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Cat's Eye Animal. Ну что, выбираем тотемное животное на эту субботу вместе. Каждый для себя уже через пару минут.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60 120.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. Узкоспециализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

исполнении Тима Белорусских и его мысли. Очень танцевальная такая вещичка. Кстати, впереди у нас не менее танцевальные истории. Рагинбон Мэн, Маршмеллоу, Португалза Мэн. Ох, сколько мэнов у нас тут собралось. Ну, просто мужицкий дождь здесь у нас на Красной Армии. Кстати, уже дождь музыкальный вам точно обеспечит Гера Адамян. В Выборге уже сегодня в 13:00 вы сможете услышать все воочию, своими ушами буквально прочувствовать каждый новый хит, который Гера вам с любовью покажет, предоставит. А вы с удовольствием добавляйте себе, чтобы это бабье лето у вас было еще более приятным, еще более прекрасным. А мы с вами движемся далее и делаем громче.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Посверкаем вместе с Артиком и Асти и их бриллиантом. Послушаем уже через полторы минуты.
2: Реклама.
3: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение.

0: Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
2: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проект на декларации на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Годовых.
1: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 11. Всем огромнейший привет! У нас 5 сентября, по ощущениям пока еще какое-то там 35 августа, и это круто. У нас бабе лето впереди, и кое-что гигантское созрело в Тюмени, что именно расскажу впереди.

0: Зиверт и ее очень такая вдохновляющая история «Газ». А вы знаете, что у нас в Тюмени тоже есть вдохновляющие люди. Вот, например, одна Оксана из Тюмени вырастила кабачок, просто человеческий рост, 130 сантиметров в длину, 46 килограммов веса, все это за 40 дней. И теперь вот такой кабачище отправится на Всероссийскую битву гигантов. Это конкурс для садоводов со всей страны. И мы надеемся, что, конечно же, кабачок тюменский наш победит. Поэтому Оксане желаем победы. Надеюсь, этим кабачком точно ни с кем она делиться не будет. Никому его не будет отдавать, а заберет себе вместе со своими трофеями. Ну, а у нас, конечно же, музыкальные, я надеюсь, не кабачки, все-таки фрукты. Ваня Дмитриенко, Blink 182. Ну, мне больше по-русски нравится Blink 182. И не мига, все это прямо сейчас. Делайте громче и кайфуйте. У нас же суббота.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 22 градуса, днем сегодня плюс 26 и никаких осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очень солнечная работа «Girl» от Jonas Blue. Ловите уже через пару минут.
0: Реклама.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в дисконт оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 20-50-45. Республики 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЭС Бенефишн». Страйвная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Дома». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неофертно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
10: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 23 градуса, днем сегодня плюс 26 и никаких осадков.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очень талантливый артист Лирик и его новая работа «Аутентичная».
3: Мне так сильно нравится ты,
1: вся аутентичная. Ну что, будем и петь, и танцевать уже через полторы минуты. Будь рядом.
0: Реклама.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3. Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. Целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Диска-1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
6: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
0: Ступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
7: vk.com/redarmyfm.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

очень много только танцевальных вещиц. Если вы хотите устроить себе вечеринку, даже внеплановую, например, за рулем или дома, или вообще с друзьями куда-то выбраться, может быть, так неожиданно, то вот, пожалуйста, в 20.00 «Партизан» шоу специально для вас. Делайте громче, танцуйте. Как говорится, жизнь одна. Ну и суббота – идеальный день для любой вечеринки. А мы, конечно, поддержим любимой музыкой. Прямо сейчас у нас впереди Айова, Люся Чеботина. Тоже прекрасные музыкальные подарки сделают нам прямо сейчас. А мы делаем громче.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Еще одна классная работа Кима Саундс и Райс Слоу. Ну какой красивый мужской вокал. Послушаем и заценим уже через пару минут.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 2990 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС, город Тюмень, ОГРН 107-720. 305-866-8, 16+.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
10: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 12. И всем снова большой привет, это я, Маша Бакута, у нас с вами 5 сентября, прекрасная суббота, и нашу любимую Тюмень накроет кое-чем прекрасным, чем расскажу впереди.

Красной Армии группа «Акцент» «Stay with me». Ну, настоящие звезды. А, уже много-много лет. Помню, как я была еще в классе, наверное, седьмом. Эта песня была уже популярна. Сколько лет прошло, а все так же зажигательно они у нас сияют. Все это здесь, на Красной Армии. Ну, кстати, что касается звездных сияний, мы, тюменцы, готовимся ловить настоящие звездопады. Над городом у нас пройдет метеорный поток «Эпсилон Персеиды». Уже с сегодняшнего дня по 21 сентября наше небо будет радовать всех-всех-всех зрителей. Будет активный метеорный поток. Пик ожидается с 9 на 10 сентября. Поэтому планируем свидание обязательно в эти даты. Ну и, конечно же, нужно выбираться куда-нибудь подальше от городских фонарей, куда-нибудь за город. Ну, в общем, романтику себе мы точно сможем обеспечить. Ну, а Красная Армия уже сейчас готова снабдить вас классной музыкой. Geysers Brothers, Uncle Flex, Joel Corey. Все это прямо по курсу, так что делай громче.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Эй, Нотр и 54 Ультра и их работа Talk to You. Ну, просто кайфовая вещь для сегодняшнего дня. Считаю, надо сделать громче уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
8: Главный тюменский музыкальный чарт.
9: Номер один на этой неделе очень стильная работа от Анота и 54 Ultra. Talk to you.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о том, чем можно заняться в первые выходные дни сентября. Сегодня в 10 утра в Тюменском цирке пройдет ярмарка дополнительного образования. Больше 100 направлений, мастер-классы, выступления, консультации и возможность сразу записать ребенка в кружок или секцию. Необходима предварительная регистрация и электронный билет 6+. В 12:00 в торговом центре «Блошинка» пройдет фестиваль «Золотая тыква». Нас ждут ярмарка, мастер-классы, выступления, тест-драйв инструментов и подарки. Свой самый необычный урожай можно представить на конкурсе «Дачные рекорды». Ну а если еще и ваш талант давно просится на сцену, подавайте заявку в сообществе фестиваля и становитесь участником концертной программы. Начало в 12:00. 0+. Также в 12 часов Тюменский театр кукол откроет 81 сезон. Играми, танцами, мастер-классами, шоу барабанов и встречи с живой змеей. 0+. В 13:00 и 16:00 покажет спектакль «Маугли» 6+. В час дня у озера рядом с домом на Муравленко 19 стартует фестиваль «Пошумим на Тихом». В программе йога, мастер-классы, игры и, конечно, много музыки. Завершится день фейерверком 0+. А в 15:00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» будет открыт новый

0: «Губной мурал». И мы с вами увидим, что стрит-арт может быть невероятно нежным. Праздничное открытие превратится в мультикультурный перформанс. Украшением вечера станет модный показ. Зрителям представят коллекцию авторских платьев с элементами кружева, которые гармонично дополнят платки от тюменского бренда «0+». В 18.00 на малой сцене Тюменского драмтеатра покажут семейный спектакль «Мой дедушка был вишней». История о том, как дружба с дедушкой подарила мальчику самое прекрасное лето в его жизни, наполненное счастьем, приключениями и любовью семьи. 12+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
1: Дальше.
2: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Продолжаем ловить солнечные вайбы вместе с Fastboy и Music Sounds. Ну кайф, ну круто. Послушаем уже через полторы минуты.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
4: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон» на Одесской 1Г и «Автомакс» на Республике 287.
5: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
8: Захава!

Красной Армии звонкий и очень романтическая вещичка. Невероятно! Хочется прям сделать погромче, станцевать, может быть, медленный танец со своей любимкой. Ну и, кстати, что касается невероятного, невероятнейшее крутейшество можно получать у нас здесь регулярно, каждый день на Красной Армии. Хотите, вас в барбершоп отправят, хотите, в ресторан, хотите, в загородный домик, в баньку, а может быть, и на концерт. Все это у нас может

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дискотека «Авария», «Вон Амур» и «Кукла». Послушаем уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Захавейл!

0: 150.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 13 часов.

сентябрьские приветливости, мои любимые кутежники-фестивальщики. Добро пожаловать в первый месяц осени и главный чеменский чарт «Выборка». Меня зовут Гера Адамян, я ваш гид в мире стильной музыки и фестивалей. Сам себе назначил такой титул. Вы не против? Надеюсь. Я приготовил для вас плейлист из 20 лучших хитов. Они уже расставлены, кстати, по порядку. И два трека с прошлых выходных не попали в этот список. Знаете, кто это?

0: королева вернулась в главный тюменский чарт «Выборка». Вместе с ней голландский музыкант и продюсер. Это Мадонна и Мартин Гаррикс с новым танцевальным шедевром «Bizarre». Однозначно этот трек будет в топ-3. Но как быстро, не могу вам сказать, поэтому не спрашивайте, ребята. Все, я влюблен в эту красоту. Но я не только про Мадонну Луиза Чиконе. Ну, вы поняли, в общем. Еще один мой любимый хит сейчас врывается в эфир от Алекса Уоррена, который называется «Fever Dream».
1: 19 место.

0: 18. Это Тима Белорусских. Давно не было этого парня в нашем чарте. Не видели, не слышали. И вот он появляется с новинкой, которая называется «Мысли». У меня есть для вас новости. Какие? Ну, музыкальные, конечно же. Заставка. Я жду тебя.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Группа Måneskin собирается воссоединиться на знаменитом итальянском фестивале Sanremo, который пройдет с 16 по 20 февраля 2027 года. В 2025 году Дамиано Дэвид, он же солист и вокалист Måneskin, представил сольный альбом Funny Little Fears.

того, что участники группы занялись сольными проектами. Тогда Дамиано Дэвид сказал, что музыканты просто решили немного поэкспериментировать, а группа обязательно воссоединится. Баста дал 3 дня концерта на большой спортивной арене в Лужниках. И все выступление прошло с аншлагом и собрали по 70 тысяч зрителей каждый день. 211 487 зрителей, 3 солдаута подряд и эмоции, которые невозможно передать словами. Спасибо вам за любовь и невероятную поддержку. Это был настоящий праздник, сказал Баста в своем телеграм-канале. Первый концерт 28 августа рэпер провел вместе с Гуфом. Во время исполнения песни «Моя игра» к артистам присоединился хоккеист Александр Овечкин. Ну а в следующие 2 дня гостями Басты стали Мона, Женя Трофимов и группа «Комната культуры», «Каспийский груз», Дмитрий Журавлев, Айс Гергер, Наваи, Амчи, Рамиль, Полина Гагарина, Леша Свик, Майя Мишель и другие артисты. На сцену также вышел Слава Копейкин, который сыграет Басту в готовящемся фильме о музыканте. Я предлагаю после рубрики музыкальных новостей вернуться куда? Ну, конечно же, к нашей любимой музыке. 17-й.

0: прошлые выходные этот хит был на 7-й строчке. Казалось бы, что через пару недель увидим в тройке лучших, но сегодня они оказались на 15-й строчке. Это громкое падение означает, что они находятся в одностороннем движении в сторону выхода из чарта. Выборка.
1: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
2: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
1: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
2: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
1: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
2: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОГНС 7-720-305-866-8-16+. Жек Бенли.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
1: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Возвращаемся к музыке после короткой паузы. Несколько дней назад 70 тысяч людей могли смотреть и слушать живое выступление Басты и «Моя Мишель в Лужниках». Встречайте 14-ю строчку в главном чемпионском чарте «Если я буду танцевать». Именно так называется эта красота.
1: 14-е место.

0: На третьей неделе с 15 строчки на 13 поднимается американская поп-певица Slater с работой Dance, но ее обогнал хит, который только в прошлые выходные попал к нам в плейлист. С 20 строчки залетает сразу же на 12 место. Это румынский музыкант DJ Goja, Michiko. Встречайте эту красоту.
1: 12

0: 11 место.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: этот хит в списке лучших. Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей именно так называется эта классная работа. Все потому, что это про нас с вами. Желаю нам с вами быть еще счастливее, еще успешнее, еще энергичнее и, конечно же, самое главное, здоровыми. Здоровыми. Чин-чин, мои дорогие. За вас.
1: Прогноз погоды.
2: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 24, днем сегодня плюс 26 и никаких осадков, к вечеру плюс 17 и тоже без осадков.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
6: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. Венплюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
10: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Группа «Многоточие» в Тюмени.
11: Жизнь так
6: только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
12: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 120 лучших. Первая десятка уже позади, и впереди нас ждут самые мощные и самые жаркие. Не то, что наше с вами лето в Тюмени. Встречайте, Ave, Meet Me in the Dark.
1: Девятое место. Baby,

сдает на наши с вами вечеринки. Это трио из группы The Balls и называется Magnetic. Номер 7 в топ-20. Я на строчку выше. Кстати, наши ребята. Наши. Gayazov Brothers. Santa Lucia. Номер 6. 6.

0: месяца, и уже Holiday Boy с работы Loco La Vida находится на пороге попадания в топ-3 хита недели. Но еще не в этом списке, а лишь на 4-й строчке. Ну а кто сегодня в тройке лучших, узнаешь после короткой паузы.
1: Прогноз погоды.
2: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 24, днем сегодня плюс 26 и никаких осадков, к вечеру плюс 17 и тоже без осадков.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
1: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
3: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
4: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. «Мегадент» – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Топ-3, ребята! Добрались мы до этой позиции. Добро пожаловать в самую танцевальную и стильную часть нашего плейлиста. Начнем с бронзы. Здесь расположились те, кто в прошлые выходные были на втором месте главного тюменского чарта выборка. Встречайте, Russian Rao Alejandro и Whiskey It. Pongo.
1: Третье.

лидер гонки среди лучших хитов прошлой недели сегодня опускается на второе место. Это Anota и 54 Ultra Talk to You. Очень сильная работа. Но сегодня номер один мой самый любимый хит. И, конечно же, это работа того музыканта, чьи шедевры всегда попадают в наше с вами сердечко. Кто это? Узнаешь после того, как напомню весь порядок двадцатки. Поехали! Двадцатая строчка, новинка недели.

18-я строчка, еще одна новинка этой недели. Тима Белорусских. «Мысли». Номер 17. Хугель и Сольта с работой «Джамайка». Бам-бам-бам. Шестнадцатое место. «Градусы» на ресницах. Под номером 15. The Second Voice. «Let Me Be». 14-я строчка. «Баста» и «Моя Мишель». «Если я буду танцевать». Под номером 13 Slater с работой Dance. С 20 на 12 место поднимается диджей Гожа Мичико. 11 это Ваня Дмитриенко. Недоступно. 10 строчка Филатов и Кэрос среди счастливых людей. 9 Эйв Meet Me in the Dark. На 8-й строчке мод «In the Club». С 11 на 7 поднимается «The Bowser Magnetic». Номер 6 – это «Гаязов Brothers Санта-Лючия». С 3-й строчки на 5-ю опускается «Тэм Импала» и «Дженни Дракула». Четыре – это Holiday Boy, Loco La Vida. 3 – Russian Rao, Alejandro и Whiskey Pongo. На втором месте – Anoto и 54 Ultra, Talk to You. Ну и, собственно, заслуженное первое место.

этим танцевальным и солнечным хитом мы с вами открываем первые выходные и наши с вами вечеринки в сентябре. Компенсируем упущенные кайфушки и кутежки лета 2026. Наслаждайтесь каждым днем. До чего ограничиваться? Вечером, ночью и утром.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 14. Всем большой привет! Мы продолжаем наше движение по этой субботе, 5 сентября. Настроение летнее, прекрасное. И давайте вспомним, какое слово мы чаще других произносим. А зачем это, расскажу впереди.

Красной Армии Соня Фадера. Think About Us. Очень танцевальная вещица. Ну, а, кстати, мы тоже кое о чем тут подумали с экспертами и выделили несколько уже слов, порядка 40, которые могут войти в самые главные слова года, стать кандидатами на то самое главное слово года. У каждого, кстати, это свое какое-то популярное, любимое слово, но среди самых обсуждаемых слов это колобок, 6-7, пухосос, моя любимая Prime Era, ну и несколько других слов. Выгорание, кстати, тоже сюда относится, но я надеюсь, что точно уж не это слово, оно будет от нас подальше, тем более, что сегодня у нас выходной день. И уж точно начинается наша великая прайм-эра. Пусть это будет наше самое главное слово, ну хотя бы на этих выходных. Ну а мы с вами продвигаемся далее. Зиверт, Эвер, One Republic, Мари Краймбрери. Все это прям по курсу, так что будь рядышком.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Филатов, Кэрос и СТ «Там, где рассвет». Послушаем уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
8: Реклама застройщик ООС и СВ «Недвижимость». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пула квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
9: И слушай новые треки.
0: Ступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Красную армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о том, чем можно заняться в первые выходные дни сентября. Сегодня в 10 утра в Тюменском цирке пройдет ярмарка дополнительного образования. Больше 100 направлений, мастер-классы, выступления, консультации и возможность сразу записать ребенка в кружок или секцию. Необходима предварительная регистрация и электронный билет 6+. В 12:00 в торговом центре «Блошинка» пройдет фестиваль «Золотая тыква». Нас ждут ярмарка, мастер-классы, выступления, тест-драйв инструментов и подарки. Свой самый необычный урожай можно представить на конкурсе «Дачные рекорды». Ну а если еще и ваш талант давно просится на сцену, подавайте заявку в сообществе фестиваля и становитесь участником концертной программы. Начало в 12:00. 0+. Также в 12 часов Тюменский театр кукол откроет 81 сезон. Играми, танцами, мастер-классами, шоу барабанов и встречи с живой змеей. 0+. В 13:00 и 16:00 покажет спектакль «Маугли» 6+. В час дня у озера рядом с домом на Муравленко 19 стартует фестиваль «Пошумим на тихом». В программе йога, мастер-классы, игры и, конечно, много музыки. Завершится день фейерверком 0+.

0: Швейной фабрики на Володарского 22 откроет кружевной мурал. И мы с вами увидим, что стрит-арт может быть невероятно нежным. Праздничное открытие превратится в мультикультурный перформанс. Украшением вечера станет модный показ. Зрителям представят коллекцию авторских платьев с элементами кружева, которые гармонично дополнят платки от тюменского бренда 0+. В 18.00 на малой сцене Тюменского драмтеатра покажут семейный спектакль «Мой дедушка был вишней». История о том, как дружба с дедушкой подарила мальчику самое прекрасное лето в его жизни, наполненное счастьем, приключениями и любовью семьи. 12+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
1: Дальше.
2: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Хьюгел и Солта и их работу «Джамайка».

0: Реклама.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».

0: 50.
1: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Поэтная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Долговых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Главный тюменский музыкальный час. Выборка. Выборка.
4: Номер один на этой неделе очень стильная работа от Anota и 54 Ultra. Talk to you.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

На Красной Армии Акмаль и его очень красивая история любовная. Очень люблю Акмаля за то, что он настоящий, естественный и очень-очень классный. Жду, когда же он к нам приедет в Тюмень с концертом. Ну и если вдруг вы любите концерты, особенно любите ходить на них за счет Красной Армии, тогда рекомендую подписаться в наш, во-первых, ВК-канал «Радио Красная Армия», в наше сообщество ВКонтакте «Радио Красная Армия», чтобы ничего не пропустить, и все билеты были ваши, потому что частенько именно там мы что-нибудь прикольное разыгрываем. Ну а

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Биби Рекса, Дэвид Гетта и Sad Girls. Еще одна прикольная новинка. Послушаем уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
2: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесска 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
3: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
4: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. «Мегадент» – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56 81 82. 56 81 82.
3: ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: и Дэвид Гетта, Sad Girls. Sad, по-моему, грустный, да, в переводе с английского?
1: Да.
0: Варя вот мне тут подсказывает, Варя Чайка. Привет. Ты у нас совсем не грустная, с улицы, видимо, вайб вот этот уличный тебе летний передался.
1: Погода.
0: Бабьи летний.
1: Да-да-да. Да, все верно, погода великолепная. Я хочу поделиться еще тоже такой интересной новостью. А в Беларуси продают целую деревню за 315 белорусских рублей. Ну, если на наши, на русские рубли переводить, это всего 9 тысяч.
0: Ой, прекрасно. Так, у себя там по сусекам поскребли. 9 тысяч все срочно нашли, деревню себе целую купили, и все, у вас даже нет соседей.
1: Точно.
0: Моя тема. Хочу без соседей жить.
1: Вообще великолепно. Ну, а какое хозяйство в эти 9 тысяч рублей входит, я расскажу чуть далее. Тебе пожелаю хорошего дня, наслаждаться этим великолепным бабьим летом.
0: Спасибо, Варенька, тебе тоже хорошей смены, но мы
1: Спасибо.
0: Уже в предвкушении, нас заинтриговала ты, так что ждем подробности.
2: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тюмени 15.00. Ну и классной музыки перейдем далее. Впереди Леони и Калум Скотт с уютной пластинкой Stain. Но сначала насладимся темой Let Me Be от The Second Voice.

На Красной Армии группа «Серебро» с провокационной пластинкой «Смотри, но не трогай», а я, как обещала, рассказываю. Деревня Долгая, называется так, находится она за 200 километров от Минска, продается всего за 9000 русских рублей. И в эту сумму входит 7 домов, у каждого из которого свой мини-хуторок, земля, хозяйство, каждый такой домик от 40 до 80 квадратных метров. Ну, рядышком с деревней, конечно, речка, лес, природа красивейшая. И это самое манящее и заманчивое жилище, предложение из всех, что я когда-либо видела. А то с возрастом, ну, знаешь, бывает, к земельке тянет, а тут поле непаханное. Ну и возвращаясь к музыке, прямо по курсу группа «Пицца» со своей коронной темой «Золото». Послушаем эту историю сразу после группы «Диваш» с темой «Slow Down» на Красной Армии.

0: Послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.

0: послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: В Тюмени к данному часу 25 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 21, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: Реклама.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста. Видите?

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

На Красной Армии диджей Годжа с танцевальным саундом Мичико. Но что касается всего танцевального, этого много. Ждет тебя сегодня ровно в 20.00. Дэн-шоу «Партизан» — это 4 часа роскошного дэнс-микса. Ровно в 20.00 мы будем встречать вечер субботы красиво в компании лучших танцевальных хитов. Ну а далее послушаем абсолютный бенгер от Питбуля и Ти-Пейна, тема «Hey Baby». И прямо сейчас Баста и моя Мишель со сногсшибательной песней «Если я буду танцевать, то только на Красной Армии».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 25 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 21, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Артик и Асти с лиричной историей «Бриллиант».

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
2: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
1: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
2: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
1: Билеты от 2990 рублей.
2: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС, город Тюмень, ОГРН 107-720. 305-866-8. 16+.
3: Группа «Многоточие» в Тюмени.
4: В жизни так бывает.
3: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».

0: треки.
1: Вступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Вступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тюмени 16:00. А мы продолжаем здесь отдыхать и двигаем субботу далее. Скоро нашу музыкальную коллекцию пополнит Джонни с Латино вайбами песни «Эйфория». И прямо сейчас

Только что новинка на Красной Армии — это Zerb и 24 как Golden с пластинкой Fast Friends, что переводится как «быстрые друзья». Ну, на ум приходят только одни ребята, вампиры из вселенной «Сумерок». Ну, а как иначе? Уже на следующей неделе, а именно в воскресенье, 13 сентября, стартует предпоказ первой части. Я, признаться, только после 25 годиков поняла весь шарм франшизы, любовь, вампиры, оборотни. Ну и, к слову, уже можно приобрести билетик на этот самый предпоказ в некоторых кинотеатрах Тюмени. Ну а что касается киноновинок на эту субботу, расскажет уже скоро Таня Завродская, буквально в ближайшие 15 минут. Пока же встретим Хэнси с хитом из прошлого «Поболело и прошло». И прямо сейчас «Человая» — «Moving to the Sun» от Хьюгала на Красной Армии.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очередная новинка, на этот раз от Toxis & Dor, тема «Знак».
2: Ведь я уверен, что где-то в параллели найду тебя, дуру, и у нас будет лав. Тобою болею.
1: Послушаем этот будущий хит уже через 2 с небольшим минуты.
3: Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Вы достойны лучшего. Сибирь Оптики. Поступление новых коллекций. Гуччи, Монблан, Лакост, Ричмонд, Шармо и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Марисы Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша на Красной Армии.
1: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о том, чем можно заняться в первые выходные дни сентября. Сегодня в 10 утра в Тюменском цирке пройдет ярмарка дополнительного образования. Больше 100 направлений, мастер-классы, выступления, консультации и возможность сразу записать ребенка в кружок или секцию. Необходима предварительная регистрация и электронный билет 6+. В 12:00 в торговом центре «Блошинка» пройдет фестиваль «Золотая тыква». Нас ждут ярмарка, мастер-классы, выступления, тест-драйв инструментов и подарки. Свой самый необычный урожай можно представить на конкурсе «Дачные рекорды». Ну а если еще и ваш талант давно просится на сцену, подавайте заявку в сообществе фестиваля и становитесь участником концертной программы. Начало в 12:00. Также в 12 часов Тюменский театр кукол откроет 81 сезон. Играми, танцами, мастер-классами, шоу барабанов и встречи с живой змеей 0+. В 13:00 и 16:00 покажет спектакль «Маугли» 6+. В час дня у озера рядом с домом на Муравленко 19 стартует фестиваль «Пошумим на тихом». В программе йога, мастер-классы, игры и, конечно, много музыки. Завершится день фейерверком 0+. А в 15:00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» будет открыт новый сезон батла «Своя атмосфера». Юные танцоры сразятся в хип-хопе, вакинге и номинации «Old Styles» 0+. Завтра в 16:00 на фасаде Тюменской швейной фабрики на Володарского 22 откроют кружевной мурал. И мы с вами увидим, что стрит-арт может быть невероятно нежным. Праздничное открытие превратится в мультикультурный перформанс. Украшением вечера станет модный показ. Зрителям представят коллекцию авторских платьев с элементами кружева, которые гармонично дополнят платки от тюменского бренда 0+. В 18:00 на малой сцене Тюменского драмтеатра покажут семейный спектакль «Мой дедушка был вишней». История о том, как дружба с дедушкой подарила мальчику самое прекрасное лето в его жизни, наполненное счастьем, приключениями и любовью семьи. 12+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
0: Дальше.
2: Музыка.
0: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Лирик с пластинкой «Аутентичная». Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
2: Реклама.
3: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никон, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
4: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
5: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
4: Реклама застройщик ООО «СССР Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Домрад». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неохотно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Только что группа Temper City на Красной Армии с пластинкой Self Eva, а мы продолжаем делиться с тобой только самыми интересными новостями в нашей группе во ВКонтакте. Радио Красная Армия также. Тебя уже ждут музыкальные новинки нашего эфира, афиши мероприятий на этот уикенд, конечно же, анонсы розыгрышей как в самой группе, так и в эфире. Подписывайся обязательно, группа во ВКонтакте, Радио Красная Армия. А мы погнали дальше на очереди. Музыкальный привет из 2012-го, а чё-чё от Бьянки. И прямо сейчас тема мыслей от Тимы Белорусских на Красной Армии.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить, пора действовать.
6: Телефон 568182. 568182.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /aobank.ru, в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
10: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в Грааль.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тюмени 17.00. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится Анна Айси и Дима Билан с темой «Эпилог». Но сначала послушаем группу «Бауэр» с пластинкой «Calling Out For You».

Только что Джоэл Кори на Красной Армии с вайбовой темой Whisper. Продолжение этого выходного дня. Дальше больше. Приятного саунда. Погода благоволит. На очереди мировая звездочка Алекс Вуд.

0: Послушаем полностью уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 25 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 22, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Стильная вещица «Runway» от Леди Гаги и Дойчи.

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
8: Захавай!

0: 150.
1: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
2: Реклама. Застройщик ООО «СС Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Дубна». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного под квартиру. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неохотно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

На Красной Армии Федук с приятным летним саундом. Губы целуют, отлично вписывается в настроение этого дня. На дворе, конечно, ну, если лето, то только бабье. Ну, и пусть оно как можно дольше не заканчивается.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 25 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 22, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Филатов, Кэрос и СТ с пластинкой «Счастье есть». Послушаем этот воодушевляющий хит уже через две с небольшими минуты.

0: тебе. Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: Группа «Многоточие» в Тюмени.
3: В жизни так бывает.
2: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максим».

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
2: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
3: Номер один на этой неделе. Очень стильная работа от Anota и 54 Ultra. Talk to you. Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Сегодня 18.00. Скоро расскажу про самый безумный официальный указ этого сезона, но сначала музыка. Впереди Зейн с яркой пластинкой «Die for me», но сначала группа «Градусы» с песней «На ресницах».

группа Animal Jazz с яркой темой «Три полоски», а тем временем мэр одного французского городка официальным указом запретил комарам летать над его территорией. Это не шутка, к счастью или к сожалению, под запрет попал только один.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Вот так красиво продолжим этот вечер уже через 2,5 минуты.
1: Реклама. Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
2: Медицинский центр М+. Верь опыту.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
12: ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.ru. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.ru. 18+.
4: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
5: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Красная армия.
1: Мартинез.

Только что кайфовая вещица из прошлого, Fame Like You на Красной Армии, это Камаро. А я спешу рассказать тебе, что мы обновили плейлист дэн-шоу «Партизан» новинками и темами, которые уже успели стать классикой танцпола. И все, как мы любим, все эти хитовые темы в шикарных аранжировках. Присоединяйся уже в 20.00, вечеринка начинается здесь, на Красной Армии. Далее, конечно, тоже без хорошего саунда не останемся. Впереди диджей Дэвид Гетта и Биби Рекша со стилевой вещицей «Sad Girl». И прямо сейчас горячая пластинка 8901 от Ольги Серябкиной.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
2: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
1: vk.com/redarmyfm

0: Красная армия.
1: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Сегодня 19.00. Продолжаем этот теплый субботний вечер. Скоро к нашей компании присоединится ПНАУ и The Warning, жизнеутверждающая тема Тука Разон, сразу после Филатова к РССТ.

На Красной Армии лирик с пластинкой кассеты. Пластинка, кассеты, почти тавтология получилась. Но что насчет новинок музыкальных? Их полно у нас. И все ждут тебя в нашей группе во ВКонтакте. Каждую неделю

0: Погрузимся в этот саунд полностью уже через одну минуту.
1: Реклама.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

службы в Тюмени 68 82 24.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 21 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 5 метров в секунду, ночью плюс 18, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема AEIOU от Оливера Хелсона.

0: Послушаем полностью уже через минуту с небольшим.
1: Реклама.
2: «Дом» начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
1: «Тримет».
3: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
4: Главный тюменский.
5: Номер 1 на этой неделе очень стильная работа от Anota и 54 Ultra. Talk to you.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, сегодня 21 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 5 метров в секунду. Ночью чуток похолодает до плюс 18, и синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Сильная тема «Манхэттен» от Карлиты и Софи Такер.

0: Красиво продолжим уже через одну минуту.
1: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60 120.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 20 часов.

0: Реклама.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
2: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
1: vk.com/redarmyfm.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
5: Номер один на этой неделе очень стильная работа от Anota и 54 Ultra. Talk to you.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 21 час.

of differences.

0: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 22 часа.

0: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 9 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 23 часа.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.